0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: На Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника и изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
2: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати

0: Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.

0: Реклама.
1: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
2: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000.

0: веса. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
1: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков вместе и порядки их получения уточняйте у продавцов.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
0: Супероткрытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: В магазинах «Миагара» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Миагарай». Выгодно все для школьника покупай.
4: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
5: А куда мы приехали?
4: А вот это и нужно понять и забрать приз.
5: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
4: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
6: Партнер, магазин яблочной техники «Яблочный спас».
7: Макс,
8: Макс,
7: Макс,
8: знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: «Смотри радио».
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы 20.

0: Ну что, друзья, вот так Джиган, Нилетто, Лок Дог, вот так всегда с утра так про дорг богато поют. Ну, а здесь Женя Куликов, буду с вами, знаете, здесь, знаете, до скольки? А вам расскажу, до 12.00, ну, а потом что-нибудь, да, дальше сменимся. В общем, давайте, привет, друзья, передавайте. Как вообще утро ваше проходит, воскресное, тоже пишите. Ну, а пока музыки много не бывает, как говорится.
1: Смотри, смотри, радио.

0: в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бас».

0: будущий сентябрь. Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, мои хорошие, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, днем будет плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 14, днем 21. В Ясном сейчас плюс 10, днем будет плюс 20. А вот в Кунтаке-Медногорске плюс 8, днем будет плюс 21. В Чапаевке 10, а информацию предоставил сайт pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, не забывайте, что уже третий месяц лета, друзья, идет. Это намек на то, что ни единого мига этой прекрасной поры не должны мы пропустить. Доброго утра, Орск! Давайте просыпаться под хорошую музыку. Будем смотреть и слушать радио вместе.
2: Смотри,
0: радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, 16 августа. И какие праздники сегодня мы отмечаем? Воскресенье, это уже праздник, да? День малинового варенья.
2: Молись, у тебя есть варенье, да?
1: День чуда, чудо своими руками. Вот что-нибудь сделать, да. Не вот это вот, как вот, знаете, взять там вот так вот и скатать вот из пупка. Вот это я умею, да, больше ничего. Дальше, день памяти Элвиса Пресли. О, классно. Всемирный день вертолета. День Джокера, друзья. О, класс. Ну и, конечно же, что было в истории, мы сейчас посмотрим. 16 августа 1930 года впервые создан цветной мультфильм со звуком. Вот так вот. А еще в 1776 году состоялась кинопремьера фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» именно в этот день. Это все праздники на сегодня. Смотрите, как говорится, с радио вместе, да? Ну и отмечайте вместе с нами. Ну а всю информацию можете узнать на kalend.ru.
0: Реклама.

0: праздничные тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: и сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, про погоду. В Орске сейчас плюс 15, днем будет плюс 21. Ну, в Оренбурге плюс 16, днем будет плюс 21. В Ясном сейчас плюс 13, днем ожидайте плюс 20. Ну, а в Кумутке-Медногорске плюс 10 сейчас, днем 20. На информацию предоставил сайт погода.орск.ру. Всем доброе утро.
3: Реклама.
2: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг». 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Сегодня от некоторых при них придется как бы прятаться.
1: Лев.
0: Итак, действуйте, если не боитесь, что кусочек вашей личной жизни может стать достоянием общественности. Бойтесь старушек, как бы с бойкими язычками.
1: Дева.
0: Постарайтесь осмыслить и усвоить те уроки, которые преподали вам еще как бы чувства. Особое внимание уделите тем мелочам, на которые, казалось бы, время тратить вообще жалко.
1: Весы.
0: Все, что вы сегодня будете делать, это вообще несерьезно. Так что, чтобы не особенно расстраиваться по этому поводу, лучше провести день в увеселении.
1: Скорпион.
0: Если были несколько как бы неаккуратны и теперь вынуждены будете напрягать все силы, чтобы справиться с поставленной перед вами задачей.
1: Стрелец.
0: Итак, вы были несколько неаккуратны и теперь вынуждены будете как бы напрягать все силы, чтобы справиться с поставленной перед вами задачей.
1: Козерог.
0: Итак, козероги. Значит, сегодня в вашей жизни стремительно начнет меняться как бы лучшему все. Правда, для этого придется выполнять несколько условий. В частности, от вас потребуется полное согласие и горячее желание взаимодействовать с окружающими.
1: Водолей.
0: Итак, сегодня вам придется заняться чем-то, знаете, довольно таким неприятным. Не жалуйтесь на судьбу вслух. Она обидится и на завтра устроит вам вообще каторгу.
1: Рыбы.
0: Итак, рыбки. А сегодня вы будете находиться весьма как бы удачным с точки зрения перспектив на будущее положение удачи. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, но мы продолжаем просыпаться, друзья. Ну и, конечно, слушать и смотреть радио.
1: Реклама.
2: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: знаете, как хорошо воскресеньем утром, да? Не надо никуда идти, вы спите. Многие, наверное, спят, но кто уже проснулся, они смотрят и слушают радио вместе с нами, друзья. Ну и вот они, ваши сообщения, самые утренние пташки. В общем, что написали? Илья Муромец написал: «Здравствуйте, любимое радио! Поздравляем Юлиану Онищенко с днем рождения! Юлиана, привет тебе от всех нас!» Вот, в общем, такое сообщение, прям с утра. Наверное, надеюсь, вы ее так встретили, девушкой вот к ней. Мы, знаете, дни рождения раньше отмечали так. Мы приезжали и делали какой-нибудь квест. В ведре с помоями девочка у нас ковырялась, искала ключи. Ну, в общем, она говорит, мы такого никогда больше не забудем. Ну, в общем, весело. В общем, поздравляем всем, у кого сегодня день рождения. Вообще, пишите и смотрите радио, друзья.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке – на Марии Корецкой 2А.
0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, днем будет плюс 21. Не пасмурно, не дождливо, ясно. В Оренбурге плюс 15, днем плюс 21. В Ясном сейчас плюс 11, днем будет плюс 22. В Кундыке, Медногорске сейчас плюс 11, днем плюс 20. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 9 часов. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Самые дикие, самые беспокойные и сумасшедшие выходные, конечно же, летние, друзья. Кайфуйте с нашей музыкой, отдыхайте и ни о чем не думайте. Это «Смотри радио» на Радио Хит. Мы начинаем, друзья, в новый час. Вступаем. Женя Куликов здесь. Погнали.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
6: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
7: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
8: А куда мы приехали?
7: А вот это и нужно понять и забрать приз.
8: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
7: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
9: Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
10: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
11: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Метеохит.
12: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
13: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов. Днем ожидайте до плюс 22. В Оренбурге плюс 15. Днем 21. В Ясном, Кумутыке, Медногорске сейчас плюс 11. Ну а днем плюс 20, плюс 21. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
1: Реклама.
14: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
15: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, мой хороший, праздник, яблочный спас не за горами, и этот праздник нельзя пройти стороной, ну вы понимаете, конечно, да? Поэтому запускаем яблочный навигатор. Слушай эфир Радио Хит 19 августа с 13.00. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения в прямом, как бы, подарок твой, да. А так яблочный спас еще не отмечал вообще никогда. Яблочный навигатор на Смотри Радио. Маршрут построен. Категория 16+. На правах рекламы. Партнер, магазин яблочной техники «Яблочный спас». Будет классно, давайте-ка вот будем все смотреть и слушать, и участвовать, конечно же, друзья, 19 августа с 13.00. Да и так, смотрите радио вместе даже в воскресенье. Даже если у вас кто-то спит сейчас, прибавьте, пусть он просыпается под нашу музыку.
1: Слушай больше, чувствуй глубже, смотри дальше, смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если вкусная еда для вас важна, вам очень на кухне кастрюля нужна. А также одна из полезных вещей – электросушилка для овощей. В сети магазинов «Милый дом» кастрюли эмалированные 4 литра от 799 рублей. Электросушилки для овощей и фруктов – от 1 949 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятно!

0: за котлами в газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

что ж, друзья, продолжаем просыпаться, смотреть и слушать радио, друзья. Ну и, конечно, вот сообщение ваше зачитывать. Прислал Артур сообщение, говорит: поздравьте меня с днем рождения. Мне сегодня исполнилось 13. С праздником тебя! Расти большой, не будь лапшой, пусть у тебя все будет хорошо. Ну и поставьте какую-нибудь интересную песню. Давайте послушаем прямо сейчас Печь Электро. Ну вот, старенькая, она вам понравится.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
3: Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук
2: всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
3: Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. В Орске 17 градусов, днем будет плюс 21, возможно, говорят, дождь. В Оренбурге плюс 17, днем тоже плюс 21, но там уже идет дождик. В Ясном, Кунтокеме-Нагорске сейчас плюс 13, днем плюс 21, ну и, возможно, там тоже будет дождь. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру, друзья.
4: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов Deep Dark, 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В двух школах Урска отремонтируют инженерные системы. В школе номер 17 починят канализацию. Работы завершат до 30 сентября. В школе номер 52 заменят батареи и трубы отопления. Ремонт завершат к 31 августа. На это выделено 500 тысяч рублей из городского бюджета. В Оренбургской области усилят проверки АЗС из-за жалоб на нарушение ограничений на топливо. Губернатор Евгений Солнцев инициировал обращение в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу. Региональная Минэнерго будет ежедневно контролировать ситуацию. Власти уверены, что после настройки логистики проблема решится. Автобус с российскими туристами попал в ДТП на юге Вьетнама. Столкновение с грузовиком на аварийной полосе привело к гибели одной россиянки. Два туриста получили тяжелые травмы, один с переломом ноги, другой с травмой спины. Остальные пассажиры получили незначительные повреждения, получили медицинскую помощь. Туроператоры, страховая компания на связи с пострадавшими. Правоохранительные органы продолжают расследование. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, мои хорошие, ну вот я здесь опять. Каждый час такой, о-хоу. Но совсем скоро уже Женя Куликов через 2 часа пойдет домой. Поэтому давайте-ка мы будем больше писать мне, а? Давайте, просыпаемся, подъем. Скоро про праздники расскажу.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, 16 августа на календаре. Какие праздники сегодня отмечаем? День малинового варенья. Я вспоминаю сразу Карлсона.
2: Мою личную, у тебя варенье есть?
1: Вот, или день чуда своими руками. Вот так. День памяти Элвиса Пресли сегодня, друзья. Ой, классно. День воздушного флота России. Всемирный день вертолета. День Джокера. И день «Настоящая любовь навсегда». А что вообще у нас в истории произошло, мы сейчас посмотрим. В 1930 году впервые создан цветной мультфильм со звуком, друзья, вот так. А в 1960 году в Стокгольме основана Международная академия астронавтики. Это все праздники на сегодня. Празднуйте их вместе со «Смотри радио». Ну, а всю подробную информацию можете увидеть на kalend.ru.

Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне. Но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточните у продавцов.
7: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, «Гороскоп» на сегодня, на 16 августа, уже готов. Вы готовы его услышать? Тогда поехали.
2: Овен.
1: Итак, если сегодня вы соберете гостей или сами окажетесь чьим-то гостем, то скучать вам не придется. Вечеринки и застолья – самое подходящее занятие на этот день.
2: Телец.
1: Итак, время поджимает, так что следует собраться с духом и начать быстро работать. Вот так вот.
2: Близнецы.
1: Вам придется привыкать к тому, что к вам относятся как к обычному, ничем не выдающемуся человеку. Последнее время вас слегка избаловали излишним вниманием.
2: Рак.
1: Дружба – это отличная вещь, но друзья иногда могут быть столь утомительны. А сегодня от некоторых из них придется прятаться.
2: Лев.
1: Итак, действуйте, если не боитесь, что кусочек вашей личной жизни может стать достоянием общественности. Бойтесь старушек с бойкими язычками.
2: Дева.
1: Итак, постарайтесь осмыслить и усвоить те уроки, которые преподали вам ваши же чувства, и будет все хорошо.
2: Весы.
1: Итак, весы. Все, что вы сегодня будете делать, ну, вообще не серьезно. Так что, чтобы не особенно расстраиваться по этому поводу, лучше провести день в увеселении.
2: Скорпион.
1: Ну, вы были несколько неаккуратны, и теперь вынуждены будете напрягать все силы, чтобы справиться с поставленной перед вами задачей.
2: Стрелец.
1: Ну, сегодня все, что казалось уже давно обдуманным и совершенно ясным, внезапно перепутается в голове и окажется абсолютным непонятным.
2: Козерог.
1: Итак, сегодня все в вашей жизни стремительно начнет меняться к лучшему. Вот хороший, да, гороскоп?
2: Водолей.
1: Итак, сегодня вам придется заняться чем-то довольно неприятным. Вот. Не жалуйтесь на судьбу вслух. Она вот обидится и на завтра устроит вам на всю каторгу, да. Будет еще как бы хуже. Поэтому не надо, не жалуйтесь.
2: Рыбы.
1: Итак, сегодня вы будете находиться весьма удачным с точки зрения перспектив на будущее положение. И это радует. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть, что правильно радио.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицк,

Чтоб себе настроение поднять, достаточно бодрящий душ принять. Вытрет тело и согреет сердце уютное большое полотенце. В сети магазинов «Милый дом» гель для душа «Соль Зао» 400 мл 339 рублей. Полотенце банное в ассортименте от 219 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 250807.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: А вы считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри, радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». В общем, правила простые. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарок. Категория 16+. На правах рекламы партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный Спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Вот так, друзья. Умный, значит, получай подарки.
1: Открывай новый день вместе с «Радио Хит».

Горячие Орские Старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.

0: техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции остановили на улице Станиславского в Орске автомобиль «Хонда» под управлением 33-летней девушки. Светопропускание стекол было не по установленным нормам. Ранее она уже привлекалась за аналогичное нарушение, но не устранила его. По решению суда за невыполнение законного требования сотрудника полиции Арченко оштрафована на 2000 рублей. Всего за 7 месяцев 2026 года в Орске привлекли к ответственности за слишком темные стекла свыше 5000. Водителей. На портале госзакупок опубликован новый лот. Администрация Орска ищет надежного поставщика свежих цветов для нужд муниципального органа власти. Начальная цена стартует с суммы 100 тысяч рублей. За эти деньги поставщик должен доставлять букеты по запросу заказчика. Известно, что в эту сумму входят розы и гвоздики. Температура воды на российских курортах в настоящее время составляет от 20 до 27 градусов. Как сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в районе Калининграда вода прогрелась до 20 градусов, у Анапы до 21, а в Геленджике до 23, возле Евпатории до 24, а у Ялты и Туапсе до 26. Самые высокие показатели отмечаются в Сочи, где температура воды достигает 27 градусов, говорится в сообщении. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Черная мамба – самая быстрая змея в мире. Она способна развить скорость до 20 км в час, если возникнет такая необходимость. Ну а мы не торопим, друзья, выходные. Мы здесь с хорошим радио. Нас можно смотреть и слушать. Пай, еще раз привет. Хей, хау.
2: Смотри.
3: Радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
3: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин «Яблочный техники Яблочный Спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Желе-ножа! Желе-ножа! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
5: А куда мы приехали?
4: А вот это и нужно понять и забрать приз.
6: В честь праздника «Яблочный Спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный Спас» еще никто не отмечал.
4: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
7: Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Сегодня это Ocean Drive, друзья, Without You, песня 2009 года, давайте мы ее вспомним, все ее прекрасно знаем. И можно, как бы, не знаю, что-нибудь вспомнить, воспоминания, которые были в прошлом под эту песню.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 3.

0: 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: тоже всем говорю, ай-яй-яй-яй, кто не написал сообщение еще. А с другой стороны, знаете, сегодня воскресенье, поэтому можешь немножко поспать, ну а мы ваш сон будем оберегать хорошей музыкой на Смотри Радио, друзья. Ну что ж, и вот сообщения прилетели, значит, написал ли нам следующее, кто нам писал. Вот, значит, зовут Юдин Владимир, люблю свою Иночку, моя сладенькая булочка, ясный с вами, любимое радио на свете. Ой, спасибо большое, вам тоже огромный привет в ясный, в общем, всем-всем-всем, кто нас сейчас смотрит и слушает.
1: Это... Это радиохит.
2: Я долго искал других, но себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
4: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточнена.

0: Ну что ж, дорогие друзья, вот здесь пришла такая гала, у нас замена. Теперь у нас будет Настя Центр.
1: Да, всем привет.
0: Как дела у тебя?
1: Все хорошо, а у вас?
0: Ну, у меня тоже хорошо.
1: А у вас в квартире газ?
0: А у нас зимний газ,
1: горячая.
0: Может.
1: Вот.
0: Главное, чтобы, да, была вода горячая, холодная, хорошее настроение вам уже предоставит Настя Танцер.
1: Да,
0: Центр.
1: Да, расскажу много всего хорошего, и подарки тоже будут дарить, так что подключайтесь.
0: Будут подарки?
1: Конечно.
0: Много?
1: Конечно.
0: Ну ты давай.
1: Два билета.
0: Вау! Ну что ж, хорошего тебе дня. Пока.
1: Спасибо.

0: Далее. Полдень. Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске пассажиров маршрута номер 37 ждет очередное повышение цены проезда. С 18 августа за одну поездку надо будет заплатить 35 рублей. Сейчас пассажиры платят за проезд 30. Таким образом, цена повышается сразу на 5 рублей. Это около 17%. Новые тарифы начнут действовать уже со вторника. Пассажирам, которые регулярно пользуются маршрутом, придется учитывать дополнительные расходы на дорогу. Перемихайловка Богрусланского района загорелся дом. При тушении пожара спасатели обнаружили погибшего мужчину 1981 года рождения. Возгорание на площади 75 квадратных метров ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы спецтехники МЧС России. Предварительная причина случившегося – нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования. МЧС России подготовила проект закона о существенном ужесточении ответственности за управление судами в состоянии алкогольного опьянения. Согласно документу, планируется заметно увеличить административный штраф за такое нарушение, и в том числе для маломерных судов. В министерстве считают, что эта мера поможет снизить число происшествий с участием нетрезвых судоводителей. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Ну что ж, друзья, лето преподнесло нам небольшой сюрприз. Рассчитывали, что еще целый месяц лета впереди у нас будет, ну или хотя бы минимум пол оставшихся месяцев лета, жарких, классных, когда можно искупаться на речке, отдохнуть и позагорать. Но все-таки погода внесла свои коррективы, но мы, знаете, не грустим и двигаемся только вперед навстречу прекрасному. Естественно, музыка от радио Хит. Ну а если вдруг вы хотите согреться, то в этом, несомненно, помогут танцы и различные ваши телодвижения под лучшую музыку. Так что предлагаю тебе подключиться сейчас и согреваться вместе с самой дружной командой.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: меня.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR. Арены, другие миры. Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Как мы принимаем, ну, непредсказуемый подарок от нашей погоды, мы здесь пытаемся и согреться вместе, дружно. Ну, если, конечно, рядом с вами есть любимый человек, то вообще проблем никаких-то не составит. Просто прижмитесь к нему в объятия, вот окунитесь, и все, и сразу тепло вам станет. Ну, а если вдруг такой возможности не имеется, то тогда здесь, конечно, нужно согреваться чем-то более активным и подвижным. Это, естественно, с музыкой возможно сделать. Ваши танцы будем ожидать, друзья, танцуйте. Веселить и проводите выходные ярко. Тем более, что сегодня воскресный день, ну и нужно его уж по максимуму прожить, чтобы по-настоящему отдохнуть, расслабиться и провести время ярко, чтобы не жалеть об упущенном времени уже завтра, в понедельник и в начало новой рабочей недели. Поэтому музыку мы для тебя приготовили. Твоя же задача — просто сделать громче и веселиться вместе с нами.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39. Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Ну что, друзья, мы передаем привет и делимся настроением и эмоциями, конечно, в эфире «Радио Хит». Хоть как-то нужно нам согреться сегодня этим днем, удивительно холодным, но зато каким приятным, ведь сегодня именно сегодня, выходной, воскресенье, долгожданный день, да, когда мы отдыхаем, наслаждаемся музыкой, моментом и, конечно же, слушаем только лучшие хиты. Так что подключаемся и проводим время ярко, совместно с любимой музыкой, с родными, друзьями и знакомыми, так что собирайте компании побольше и двигаемся вперед.

0: Реклама.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
3: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
4: Цены всюду мониторил и зашел в «Яблочный спас». Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
5: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: Австралия, 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области по состоянию на 12 августа зарегистрированы два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Один из них завозной. Человек заразился в Ханты-Мансийском автономном округе, а месте второго случая региональное управление не уточняет. К счастью, заболевание иксодовым клещевым боррелиозом не зафиксировано. Всего с начала сезона в больнице региона с укусами клещей обратились свыше 2000 человек, из них 888 дети. Случаи присасывания зарегистрированы во всех муниципалитетах. Больше всего пострадавших в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке и Орске. В Оренбурге после ДТП госпитализировали 2-летнюю девочку. 25-летняя женщина-водитель «Лады Весты» поворачивала налево и на зеленый сигнал светофора и не уступила дорогу встречной «Ладе Гранте» под управлением 19-летней девушки. В результате аварии 2-летнюю пассажирку «Весты» госпитализировали. Водительницы обращались за медицинской помощью, им назначили амбулаторное лечение. С 15 по 16 августа по всей России проводятся масштабные рейды ГИБДД, направленные на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения. Проверки организованы в Челябинской, Рязанской, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Свердловской, Ростовской областях, а также в Еврейской автономной области и Красноярском крае. К участию подключаются и другие регионы. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: рады приветствовать всех наших слушателей в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с тобой весь этот замечательный воскресный день на связи. Так что оставайся с нами, либо же зови своих родных и близких. Пусть подключаются как можно скорее. Будем сегодняшний день проводить ярко, с размахом и с позитивом. Ведь по-другому, ну и быть не должно. Музыки, кстати, предостаточно, так что осталось только прибавить на максимум.
1: Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28, ТЗБ. Фирменный магазин «Орск».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, друзья, все самое лучшее и самое интересное, конечно, происходит в эфире «Радио Хит», а еще здесь много интересных историй и событий. Вот, например, если вы считаете себя самым умным среди друзей, то знаете ответ на все вопросы, которые ставят в тупик, тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты: бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. На правах рекламы партнеры мероприятия: семейная фабрика мясной гастрономии «Желен», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель». Так что здесь в эфире «Радио Хит» много всего интересного. Предлагаю вам остановиться и услышать все первым.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30-68-98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
6: Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
8: А куда мы приехали?
7: А вот это и нужно понять и забрать приз.
8: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
7: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
9: Партнер магазин яблочной техники «Яблочный спас».
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: что ж, друзья, праздник «Яблочный Спас» не за горами, и этот праздник нельзя пройти стороной. Поэтому мы запускаем «Яблочный навигатор», слушая эфир «Радио Хит» 19 августа с 13.00. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения в прямом эфире, подарок будет твой. Так «Яблочный Спас» еще никто не отмечал. «Яблочный навигатор» на «Смотри радио», маршрут построен. Категория 16+. На правах рекламы партнер магазин яблочной техники «Яблочный Спас». Вот так, друзья, мы здесь проводим много всего интересного, много классного, полезного. Так что ваша задача только подключаться, делать громче и не пропустить. В общем, держать уши, скажем так, востро и наготове. Ну и, конечно, не забывать о том, что и другие призы также разыграем сегодня в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев инициировал письмо в прокуратуру области об усиленном контроле соблюдения решения оперштаба сотрудниками АЗС. Глава региона подчеркнул, что по комментариям в социальных сетях заметно, что не все АЗС исполняют введенные оперативным штабом правительства Оренбургской области ограничения. Губернатор добавил, что ситуация с ограничениями по продаже бензина по системе «чет-нечет» временная и вынужденная. Положение изменится после перенастройки логистики. Эти правила должны помочь не скапливать очереди на заправках, а наоборот делать их меньше, подчеркнул он. По сведениям МЧС, по Оренбургской области с начала 2026 года на водоемах региона погибли 35 человек, из них 9 детей. Как сообщили в Следственном комитете Оренбургской области, по всем указанным фактам региональным следственным управлением проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Следователи выясняют причины и условия, которые способствовали трагедии. В Следственном комитете призвали оренбуржцев быть осторожнее на воде. В каждой школе России до 1 сентября будут созданы комиссии, занимающиеся урегулированием споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что деятельность подобных комиссий будет регулироваться региональными нормативными актами. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему с вами на связи. 14.05 уже пробило на наших студийных, а музыки меньше от этого не стало. Да, друзья, здесь много классных треков, много классных историй присутствует в эфире Радио Хит на любимой радиоволне. Так что я предлагаю тебе подключиться уже прямо сейчас. Градусы впереди, демо, многие другие. Альберт Брайт также отметится. Так что подключайся, делай громче, уверенно, тебе понравится.
1: Смотри, радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
2: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39. 22-49-39.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вот все люди говорят, сплетни, за спиной там что-то обсуждают, рассказывают. Но слушайте, одна женщина взяла, значит, и на этом много денег заработала. Пенсионерка Мариум из Колумбии годами записывала в блокнот слухи и секреты о жизни соседей и продавала их. Этот необычный бизнес принес ей столько денег, что она смогла купить 2 дома. И обычные сплетни стоили недорого, а за важные, суперсекретные и молчание она брала большую плату с обеих сторон конфликта. Слушайте, очень интересно, конечно. Нет, мы вот такое не очень любим, да, это, конечно, все плохо, но в любом случае у каждой девочки есть вот этот замечательный чат подружек, где они, значит, сидят и эти сплетни абсолютно бесплатно рассказывают. Конечно, на своих наживаться нельзя, а что поделать, друзья, времена такие.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 250807.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Иногда какое-то мимолетное дело вдруг становится делом всей вашей жизни. Вот, например, в 2018 году мужчина купил 2-килограммовый хула-хуп, так как врач посоветовал ему физические нагрузки для борьбы с лишним весом. И вот житель Китая впрямь похудел, но ему так полюбился обруч, что он не бросил занятия и вывел их на новый уровень. Начав тренироваться, сначала он с одним, затем с несколькими хула-хупами, мужчина принялся мечтать о мировом рекорде и о том, чтобы увидеть свое имя на страницах книги рекордов Гиннесса. В общем, недавно Ян удивил всех очень своим триумфальным выступлением. Повиснув вниз головой, он сумел раскрутить сразу 33 обруча, и теперь его мечта о рекорде стала реальностью. На освоение трюка у мужчины ушло около 4 лет, но он не собирается останавливаться на достигнутом. Пожелаем ему удачи! В твоем ритме. Смотри.

0: посуды сияющий ряд. Все понимают, что в порядке красота, чистоте на кухне каждый раз. В сети магазинов «Милый дом» моющее средство для посуды «Биолан» 450 мл 59,99. Чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 граммов 79,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина 24. Телефон 36-39.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске сейчас плюс 19, вечером ожидается плюс 18 градусов. В Оренбурге плюс 16, вечером плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 16, вечером плюс 13. В Ясном плюс 19, вечером до плюс 17 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама.
2: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Орская межрайонная природоохранная прокуратура проверила ливневки на 240-м квартале. В ходе проверки установлено, что ливневая канализация, проходящая от улицы Омской через улицы Ялтинская, Новосибирская, Короленко, Гомельская, Ворская, не является объектом муниципальной собственности. Она не закреплена за кем-либо на ином имущественном праве, на балансе муниципальных предприятий не состоит. Ее собственники не определены. То есть фактически является бесхозяйным имуществом. Спецпрокурор обратился в Октябрьский районный суд с исковым заявлением, в котором потребовал обязать администрацию города признать право муниципальной собственности на ливневую канализацию. Иск удовлетворен в полном объеме. На портале госзакупок опубликован новый лот. Администрация Орска ищет надежного поставщика свежих цветов для нужд муниципального органа власти. Начальная цена стартует с суммы 100 тысяч рублей. За эти деньги поставщик должен доставлять букеты по запросу заказчика. Известно, что в эту сумму входят розы и гвоздики. Температура воды на российских курортах в настоящее время составляет от 20 до 27 градусов. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в районе Калининграда вода прогрелась до 20 градусов, у Анапы до 21, в Геленджике до 23, возле Евпатории до 24 градусов. Самый высокий показатель отмечается в Сочи, где температура воды достигает 27 градусов, говорится в сообщении. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Открываем новый час в эфире «Радио Хит», но уже к нам прибавляются всем любимые рубрики, а именно рубрика «Хит Холидей», которая прозвучит буквально через пару минут, где мы узнаем, какие события, праздники и мероприятия отмечаются сегодня, 16 августа. Так что обязательно подключайся к нам, делай громче и услышь это все самым первым. Но не забудем о том, что еще в данном часе кое-что приятное для тебя подарю. Так что слушай внимательно и не пропусти.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Самое время рассказать вам, какие события и праздники отмечаются сегодня, 16 августа, в это воскресенье. Сегодня день малинового варенья. 11 лет этому празднику, так что всем любителям советуем сегодня выпить чай с этим вареньем вкусного. Тем более, что погода у нас позволяет. Теперь мы пьем не лимонады и прохладительные напитки, а именно что-нибудь горяченькое и вкусненькое, чтобы поддержать свое здоровье. День чуда своими руками. А также сегодня день воздушного флота России. 34 года этому событию, всех причастных поздравляем. Всемирный день вертолета сегодня отмечается. День «Настоящая любовь навсегда». Вот такой хороший праздник. День Джокера сегодня, друзья. Да, такой тоже есть. Из интересного. День дедушки сегодня отмечается в других странах. День мира. День рассказывания анекдотов. Сегодня день спорта. День колбасок отмечается. День американских горок. И сегодня еще интересно. Это, конечно, именины. Мы о них никогда не забываем. Они у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана и Кузьмы. Причастных мы также поздравляем. Ну и, разумеется, напомним о том, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.
0: Реклама.

0: тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Планируйте строительство. Строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
3: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
5: Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный спас». Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Желеном жа! Рим! Желеном жа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык! Ау!
9: Сезон гриль! Жарим с Желен! Спрашивайте в фирменных магазинах Желен! Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы! Спеши жарить с Желен!
10: Включи новое окно в своем доме!
11: Смотри радио, смотри жизнь!
12: Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, вы там уже начинаете готовиться к розыгрышу билетов, а ведь совсем скоро у нас будет приятный розыгрыш. Подарим 2 билета на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики», так что обязательно подключайтесь. И вот скажу, когда можно будет звонить. Прямо номер телефона назову, скажу, давайте скорее, и ваша задача будет дозвониться и ответить на мой вопрос, естественно, то, что касается «Смешариков». Поэтому у вас еще есть немного времени, где-то около 15 минут для того, чтобы суметь, в общем-то, пересмотреть хоть какую-то часть, понять, что там за персонажи, кто за что отвечает. Это вот такая вам подсказка небольшая, так что обязательно очень сильно жду, не переключайтесь и слушайте хорошую музыку, пока есть время на подготовку.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Нужна спортивная форма? В Мегарай. Костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодную одежду для спорта покупай.
2: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры. Смешарики от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну что, если вы еще не становились победителем в данном розыгрыше, то сегодня час настал. Друзья, предлагаю вам дозвониться 21-103-7, код города 3537, для того, чтобы выиграть сегодня два билета на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». Так что давайте-ка звоните уже сейчас. Здесь ваша задача будет сделать что? Я вам задам один вопрос, который, разумеется, будет касаться темы смешариков. Если вы на этот вопрос отвечаете правильно, ну, естественно, варианты ответа тоже будут присутствовать, то подарок ваш. Так что у нас есть уже звоночек, сейчас познакомимся. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Ольга.
1: Ольга, очень приятно. Ольга, смотрели хоть раз мультфильм «Смешарики»?
2: Смотрели.
1: Ну вот, я надеюсь, что вам пригодилась эта информация. Сегодня сможете ответить на мой вопрос. А вот смотрите, вопрос у меня такой. Что чаще всего делает Копатыч, когда хочет помочь друзьям? И три варианта ответа. Изобретает новые устройства. Это первый вариант ответа. Второй вариант ответа. Делится житейским опытом и берется за тяжелую работу. Или же третий вариант ответа. Пишет стихи. Так, Ольга. Копатыч, вот он что чаще всего делает, когда хочет помочь друзьям? Изобретает новые устройства, делится житейским опытом и берется за тяжелую работу или пишет стихи?
2: Житейским опытом делится.
1: Делится житейским опытом. Ну, конечно. Конечно, это правильный вариант ответа. Вы молодец, Ольга. Сегодня два билета достаются вам. Давайте, делитесь настроением, эмоциями. Можете передать свои приветы в эфире «Радио Хит».
2: Передаю огромный привет своей любимой семье, любимому мужу Антону, своим деткам Анастасии, Кириллу, Владиславу. Вам огромный привет.
1: Так, спасибо.
2: Спасибо за такие приятные розыгрыши.
1: Благодарю вас, Ольга, очень приятно.
2: И всем, кто меня узнал.
1: Спасибо всей вашей дружной, огромной семье тоже большой привет. Трубочку, пожалуйста, не кладите, я вам за эфиром расскажу, как свой подарок забрать. Друзья, на правах рекламы, если вы хотите погрузиться в мир смешариков, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». 1 по 28 августа слушай «Радио Хит», смотри «Радио», дозванивайся и выигрывай билеты. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25 08 07, категория 6+. Двигаемся.

0: С вами далее. Впереди у нас много хорошей, приятной информации, музыки. И все это для наших любимых слушателей, естественно, в эфире «Радио Хит». Но, кстати, еще в конце этого часа расскажу тебе немного о погоде. Так что советую остаться.
1: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
3: Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук
2: всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
3: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас расскажу немного о погоде в городе Орске в данную минуту. Плюс 19, вечером плюс 18. В Оренбурге плюс 19, вечером плюс 17. В Кондаке и Медногорске плюс 16, вечером плюс 12. В Ясном сейчас плюс 19, вечером до плюс 17. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохи.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске пассажиров маршрута номер 37 ждет очередное повышение цены проезда. С 18 августа за одну поездку надо будет заплатить 35 рублей. Сейчас пассажиры платят за проезд 30 рублей. Таким образом, цена повышается сразу на 5 рублей, а это около 17%. Новые тарифы начнут действовать уже со вторника 18 августа. Пассажирам, которые регулярно пользуются 37-м маршрутом, придется учитывать дополнительные расходы на дорогу. Накануне в селе Михайловка Богоруслановского района загорелся дом. При тушении пожара спасатели обнаружили погибшего мужчину. Возгорание на площади 75 квадратных метров ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы спецтехники МЧС России. Предварительная причина случившегося – нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования. В 2026 году в России ожидается снижение предложения красной рыбы. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он пояснил, что добыча этого вида рыбы зависит от развитой инфраструктуры и требует значительных дополнительных расходов. Промысел часто ведется в труднодоступных районах, где отсутствуют населенные пункты и энергетика, поэтому все необходимые ресурсы приходится доставлять на место ловли. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Приветствую всех наших слушателей в эфире Радио Хит. Еще один новый час, 16:05 прозвенело, так что мы продолжаем брать от этого дня по максимуму хорошего настроения, приятных эмоций и, самое главное, музыки, которая звучит в эфире Радио Хит. Очень сильно ждем ваших приветов, поздравлений, пожеланий и все в этом роде. Ну и, конечно, не забываем о том, что мы будем вам рассказывать кое-что полезное, интересное и приятное на вашей любимой волне.
1: Смотри,

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Мы, как обычно, в милый дом пойдем. И все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент. Найдем все, что нужно в любой момент. В сети магазинов «Милый дом» блендеры «Блэктон» в ассортименте от 699 рублей. Гольфы детские белые от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: больше двигаемся, все больше танцуем под лучшую музыку, звучащую в эфире Радио Хит, для того, чтобы согреться по максимуму, ну и чтобы нам энергии хватило на всю ночь и на всю предстоящую рабочую неделю. Да, друзья, уже завтра новая рабочая неделя, понедельник стартует, и, кстати, это тоже хороший повод, дабы начать то, что вы запланировали. Ведь мы часто позволяем себе говорить такую фразу: «Начну с понедельника», будь это диета какая-то или физическая активность на постоянной основе, или, быть может, просто какие-то новые полезные привычки. Но вот я желаю вам успехов и суметь завтра эту привычку внедрить в свою жизнь, несмотря ни на что, а музыка станет хорошим мотиватором, помощником и все в этом роде. Так что обязательно выбирай Радио Хит и двигайся с нами.
1: В твоем ритме. Смотри Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция. За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
0: Взгляни на мир

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специальном специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
3: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков вместе и порядки получения уточняйте у продавца.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области по состоянию на 12 августа зарегистрированы два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Один из них завозной. Человек заразился в Ханты-Мансийском автономном округе, а месте второго случая региональное управление не уточняет. К счастью, заболевание иксодовым клещевым боррелиозом не зафиксировано. Всего с начала сезона в больнице региона с укусами клещей обратились свыше 2000 человек. Из них 888 дети. Случаи присасывания зарегистрированы во всех муниципалитетах. Больше всего пострадавших в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке и Орске. В Оренбурге после ДТП госпитализировали двухлетнюю девочку. 25-летняя женщина-водитель «Лады Весты» поворачивала налево и на зеленый сигнал светофора и не уступила дорогу встречной «Ладе Гранте» под управлением 19-летней девушки. В результате аварии двухлетнюю пассажирку «Весты» госпитализировали. Водительницы обращались за медицинской помощью, им назначили амбулаторное лечение. С 15 по 16 августа по всей России проводятся масштабные рейды ГИБДД, направленные на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения. Проверки организованы в Челябинской, Рязанской, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Свердловской, Ростовской областях, а также в Еврейской автономной области и Красноярском крае. К участию подключаются и другие регионы. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит вновь. Это заключительный час на сегодня в компании со мной, именно с Настей Центр. Так что я предлагаю вам поскорее взять свой гаджет в руки, чтобы не успеть упустить всю возможность написать нам, поделиться настроением и эмоциями в эфире Радио Хит. Уверена, что будет весело, тем более, что впереди у нас рубрика Хит Холидей, в которой я расскажу тебе, какие праздники и события отмечаются сегодня.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Каждый день рассказываем о том, какие праздники и события отмечают сегодня, 16 августа. На календаре воскресенье, сегодня день малинового варенья, 11 лет этому празднику. День чуда своими руками, день воздушного флота России, 34 года данному событию. Также день настоящая любовь навсегда, такой праздник тоже есть. Всемирный день вертолета сегодня, день Джокера отмечается и день медицинского юриста. А также сегодня день дедушки, день мира в других странах, день рассказывания анекдотов, день детей тоже в других странах, день спорта, день колбасок, а также сегодня из интересного день изобретателя отмечается. А также сегодня именины, они у Антона, Исаки, Николая, Вячеслава, Ивана и Кузьмы. Так что всех причастных сегодня поздравляем со знаменательными и приятными событиями и напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом talent.ru.

0: праздничные тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день? Hit Holiday.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого,

поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
2: А куда мы приехали?
1: А вот это и нужно понять и забрать приз.
2: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
1: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
3: Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4.

0: сейчас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: И мы знаем, что праздник Яблочный Спас у нас не за горами, и этот праздник нельзя пройти стороной. Поэтому мы запускаем Яблочный Навигатор. Слушай эфир Радио Хит 19 августа с 13.00. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения в прямом эфире. Подарок твой. Так Яблочный Спас еще никто не отмечал. Яблочный Навигатор на Смотри Радио. Маршрут построен. Категория 16+. На правах рекламы партнер магазин Яблочной Техники Яблочный Спас. Поэтому обязательно будь готов. Уверена, что тебе такая игра понравится тебе.
1: В твоем ритме. Смотри Радио.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Сезон закруток открывай с «Мега». Рай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: передаем привет и делимся настроением и эмоциями в эфире Радио Хит уже здесь и сейчас. Так что я предлагаю вам написать парочку приятных слов, сообщений, приветов и поздравлений самым родным, близким, друзьям и знакомым. Ну а мы же пока подарим тебе музыку. Сергей Лазарев и Полин Гагарина с треком «Happy End». Ну и, конечно же, информация о погоде на предстоящий вечер тебя ожидает.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Купить все, что нужно, совсем несложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» трехлучевой веник для уборки «Сорга» 109 рублей. Жидкий отбеливатель «Ваниш» 450 миллилитров 189,99. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в городе Орске плюс 19, вечером плюс 17, ночью ожидается плюс 10, в Оренбурге плюс 19, вечером плюс 17, ночью плюс 11, в Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 15, вечером плюс 11, ночью до плюс 4 градусов. В Ясном плюс 17 в данную минуту, вечером ожидается плюс 11, ночью до плюс 7. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

Ну что, друзья, яркий день мы провели с вами, разыграли подарки, рассказали интересные новости и события, ну, анонсы небольшие провели, а теперь настало время прощаться. С вами сегодня днем была Настя Центр на протяжении 6 часов, ну, а буквально с минуты на минуту к нам подключится Макс Мочалов с итогами хит-мьюзик-чарта и расскажет, как распределились места уже на этой неделе.

0: Далее. 18 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев инициировал письмо в прокуратуру области об усиленном контроле соблюдения решения оперштаба сотрудниками АЗС. Глава региона подчеркнул, что по комментариям в социальных сетях заметно, что не все АЗС исполняют введенные оперативным штабом правительства Оренбургской области ограничения. Губернатор добавил, что ситуация с ограничениями по продаже бензина по системе «чет-нечет» временная и вынужденная. Положение изменится после перенастройки логистики. Эти правила должны помочь не скапливать очереди на заправках, а наоборот делать их меньше, подчеркнул он. По сведениям МЧС, по Оренбургской области с начала 2026 года на водоемах региона погибли 35 человек, из них 9 детей. Как сообщили в Следственном комитете Оренбургской области, по всем указанным фактам региональным следственным управлением проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Следователи выясняют причины и условия, которые способствовали трагедии. В Следственном комитете призвали оренбуржцев быть осторожнее на воде. В каждой школе России до 1 сентября будут созданы комиссии, занимающиеся урегулированием споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что деятельность подобных комиссий будет регулироваться региональными нормативными актами. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 54 копейки, 100 тенге 18 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
2: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
9: Жизнь.
10: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места. Are you ready? Это Hit Music Chart. И Макс Мачалов в эфире Радио Хит. Категория 16+.
1: Всем жаркий привет, на связи Макс Мачалов и двадцатка лучших треков этой недели, которые мы вместе выбирали с нашими телеслушателями. И это делали мы на портале smotri.radio и на главном сайте города ors.ru. Начнем же мы наш хит-парад с тройки лучших прошлой недели. Я открывал ее зимой.

0: лидеры прошлой недели.
1: На втором месте был Hugel, LML Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun. А лидерами хит-мюзик-чарта были Алок и Халид с треком Dive into Me.
2: Music Chart.
1: Ну что же, а теперь самое время проверить, под какие треки вы веселитесь, путешествуете и гуляете до утра. Ну и, конечно же, просто наслаждайтесь летом. Поехали! На 20-м месте у нас Джоэл Кори и его Whisper.
0: 20-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Только что у нас была жаркая встреча с Бир Вульф и ее Фениксом. Они были на 19 месте. Кажется, этим летом многие готовы возрождаться после самых долгих ночей, именно как Феникс. Солнце делает свое дело, конечно же. Так что давайте улыбаться и передадим всем солнечный, жаркий привет. Ну а помогут нам Алок и Калит и их трек «Diving to Me».
2: 18 место.

0: Music Chart.
1: Это была жаркая Мия Бойко и ее экспонат. Мы же продолжаем наши выходные, которые созданы, чтобы куда-нибудь донырнуть. В море, например, в речку, в отпуск или в новые отношения. Мы же с удовольствием ныряем дальше в наш хит-парад. И на 16-м месте у нас Мизма и трек «Hello».
0: 16-е место.

0: Music Chart.
1: На 15 месте мы только что слушали Альберта Брайта и его Wild. Ну а продолжим мы после рекламной интеграции в эфире.
2: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Тверская, 9Б. Закатлани, в Газовик.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
4: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пикселя».

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие восточные Оренбуржье.
2: Это Hit Music Chart.
3: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 16+.
4: Всем, кто сейчас отдыхает на природе, едет на дачу или просто наслаждается выходными, привет! И давайте делать выходные еще жарче вместе со «Смотри радио». Мы же продолжаем наслаждаться колонкой и лучшей музыкой. И на 14 месте нам с этим поможет Софиан Зау, Мадизм и Роберт Майз и трек «Хаутея».
2: 14 место.

0: Music Chart.
1: Только что мы слушали Джона Саммита, Девалт и Джулию Кранч и их Shades of Blue. Хит переносит нас куда-то далеко от городской суеты, там, где свежо, рядом те самые друзья. Лето бывает, кстати, разным. Ярким, жарким, шумным. Но иногда хочется просто остановиться, посмотреть на вечернее небо и никуда не спешить. Вот под такой, например, трек, как у Баузы, «Магнетик» в эфире.
0: 12 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это был диджей Годжа и его My Chicken. Да, этот трек будто специально создан для поездок с открытыми окнами, громкой музыкой.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Кевин Харрис и Джази и их Satisfy. Ну а мы вернемся после рекламной интеграции.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
6: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
7: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
8: В ХБшку на ТЗБ!
7: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Восточного Оренбуржья.
4: Хит Мьюзик Чарт.
5: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит.
3: Категория 16+.
6: Наше музыкальное движение продолжается, и мы добрались до того самого момента, когда мы вспоминаем тех, кому не очень повезло на этой неделе. И у нас бывает Боб Синклер и Кейжи с треком «I Can Wait».

0: Hit Music Chart.
1: Это были Alok, Zeba и Portugal The Man, их Dive Into The Ocean. Их творение еще совсем недавно было на самой вершине. Но даже лидерам иногда приходится уступать дорогу новым претендентам. А чтобы ваш любимчик точно остался в нашем топе, не забывайте каждую неделю дарить им свои лайки в нашей голосовалке на портале smotri.radio. А мы же слушаем Alok и Illenium с треком To The Moon.
2: Шестое место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Как вы думаете, народ, нашему лету есть чего доказывать? Мне кажется, нет. Оно отлично проходит или проносится, у кого как. Но, увы, день за днем день становится все-таки короче. Но мы и темноте тоже умеем радоваться. И с этим нам только что помог Эйв и его трек «Meet Me in the Dark». Ну а впереди у нас Hugel, LML, Angel и Ultranight. Их трек «Move to the Sun». Так что давайте вместе с ним двигаться в сторону солнца.
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Ну что же, мы продолжаем двигаться вперед. Совсем скоро узнаем тройку лучших, а пока рекламная интеграция в эфире.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр.

0: Подробности на смотри.радио. Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места. И Макс Мачалов в эфире Радио Хит. Категория 16+.
1: И вот мы добрались до самых ярких участников нашего чарта. Впереди те самые треки, которые наши слушатели хотят слушать намного чаще других. И тройку лучших на этой неделе открывает Диваго, его трек «Slowdown».
0: Хит Мьюзик Чарт.
2: Третье место.

0: Music Chart.
1: Это стоило ожидать. Как только она добралась до вершины, пошла еще дальше. И на этой неделе Зиверт газует с третьего на второе место.
2: Hit Music Chart.
0: Второе место.

0: Hit Music Chart.
1: Ну что же, а вот и первое место. И в этот раз лично я очень и очень удивлен. Ведь с момента, как этот трек попал в наш топ, он в него ни разу не попадал. Да, в голосовании он был, а вот голосов не добирал. Но сегодня точно случилось какое-то чудо. И группа «Серебро» с треком «Смотри на меня, не трогай» вырываются на первое место.
0: Hit Music Chart.
2: Первое место.

0: Music Chart.
1: Это была двадцатка лучших треков этой недели. Кто окажется здесь в следующий раз, зависит только от вас. Голосуйте за любимые треки на портале smotri.radio и на главном сайте города orsk.ru. С вами был Макс Мочалов. Скоро услышимся. Пока.
2: 20 лучших треков, покорившие Восточное.
0: Смотри радио.
2: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
3: Жизнь.

0: Валентина Бурова на Радио Хит.
1: Ну что, дорогие наши радиосмотрители, послушали финальный раз, что же вам понравилось по мнению Хит Мьюзик Чарта. Надеюсь, ваш любимый трек туда тоже попал. Ну а теперь мы с вами встречаем полноценный вечер воскресенья вместе со мной, Кристиной Буровой, как могли услышать. Будем развлекаться, насколько это возможно, хотя, конечно, воскресенье, как по мне, это больше день, когда люди начинают отдыхать от развлечений и готовиться к новому дню. В любом случае, вам никто ничего не запрещает, главное, планы простроить и непременно их исполнить. Ну а мы все так же сопроводим их хорошей музыкой. Арка Пункчел и Неверя, Generation Love далее. Следом Артур Пирожков, Плач. Встречаем.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама. Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
1: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона-насоса. 324-824. Афина.
3: Привезти букет самому? Издалека? На белом коне? Красиво. Эпично. Но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
7: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город-межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
6: Алло, а можно такси к школе?
8: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
9: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
10: Смотри радио.
11: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
12: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
13: Включи новое окно в своем доме.
14: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
15: Подробности на смотри.радио.

будет тяжело влетать в новую неделю, ничего не знаю. Голова может закружиться, прям как в треке «Вертиго» от Авалона Рокстона. И чтобы такого не было, хотя бы немного нужно что-нибудь выяснить. Мы уже узнали хотя бы какие-то подробности от звезд. Естественно, с вами мы поделимся, но чтобы их услышать, нужно послушать еще одну мелодию. Жанна Фриске, «Мама Мария», далее следом гороскоп.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра неприятное слово сейчас назову. Понедельник, 17 августа. И чтобы у нас неделя началась хорошо, нужно знать, что делать, а что не делать. Звезды нам все уже подсказали. Вам осталось только послушать здесь, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Давать объяснения стоит лишь тогда, когда их есть кому слушать. Если же вас слушать не желают, не объясняйте. Просто поступайте, как считаете нужным, либо подождите до послезавтра.
2: Телец.
1: Упражняйте мышцы лица, ибо завтрашний день будет чрезвычайно болтологическим. Вам придется все время что-то кому-то доказывать. Если вы одессит, то и руками неплохо поработаете.
2: Близнецы.
1: Нынешний вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании добрых друзей. То же касается и остального дня. Придерживайтесь принципа семейственности. Свои не подведут.
2: Рак.
1: Доверяйте мыслям и чувствам других, даже если это задевает ваше самолюбие и не дает почувствовать собственную значимость. Если будете заниматься саморекламой, постарайтесь удержать свою фантазию в рамках приличия.
2: Лев.
1: Вы родной город хорошо знаете. Если да, то наверняка сообразите, куда лучше пойти погулять. Если нет, то необходимо его срочно исследовать, причем весь.
2: Дева.
1: Постарайтесь не обижаться завтра на своих друзей, даже если вдруг так и останетесь им непонятным. В самом ближайшем будущем они оценят ваши мысли и действия по достоинству.
2: Весы.
1: Если у вас испортились отношения с близким и дорогим вам человеком, то, желая их восстановить, сделайте первый шаг. Возможно, не прав был он, но что это меняет? Вы на самом деле так похожи.
2: Скорпион.
1: Наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия. Всякое событие можно интерпретировать по-разному. Так тоже вам мешает рассматривать происходящее так, как вам удобно.
2: Стрелец.
1: Вы сможете добиться значительно большего, нежели смели предполагать, если сумеете немного умерить самодовольство и принять чью-то помощь.
2: Козерог.
1: Роль первой скрипки, сколь бы огорчительно это для вас не звучало, вам принадлежать не будет. Не стоит за нее бороться. Вы только испортите себе репутацию.
2: Водолей.
1: Если вам посчастливилось узнать то, что еще не стало достоянием широкой общественности, это еще не означает, что ваша задача немедленно исправить ее прискорбную ситуацию. Болтун – находка для шпиона.
2: Рыбы.
1: Завтра над вашими шутками смеяться не будут. Однако это еще не предмет для огорчения, ибо над ними будут смеяться послезавтра, послепослезавтра и, возможно, до конца недели. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ, современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицк, Троицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужно.

0: меня.
1: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.

0: Но я вновь вам напоминаю о том, что любое ваше сообщение может попасть в эфир Радио Хит буквально за считанные минуты. Что же нужно делать? Нужно открыть наш портал smotri.radio или набрать номер 8-922-878-2929 и написать нам в Максе или Телеграме. А потом-то что? Потом, конечно, в конце следующего часа мы все зачитаем и на нашем канале Смотри Радио также покажем. Так что, если вдруг имеются вопросы или какие-то важные слова, поздравления, извинения, все что угодно можно здесь показать и рассказать, так что мы ждем ваших сообщений и проявлений. Не нужно ждать их от кого-то, лучше самому сначала проявиться, а потом получать удовольствие от того, что людям понравилось, и, возможно, они ответили взаимностью. Итак, я думаю, вы сами знаете, чем сейчас нужно заняться. Вас лишь продолжим вдохновлять музыкой. Holiday Boy, пожар впереди. Потом небольшая рекламная пауза.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Мерк Кремонт, Сирена Бранкейл и The Colors открывают этот час в интригам Партиноп, а дальше еще больше. Я вам скажу, даже, знаете, что-то подарочное вас также в этом часе ожидает. Но самое важное, что нужно для этого, это, конечно, слушать наш эфир, чтобы ничего важного не пропустить. Конечно, музыки будет достаточно, информации важной тем более, так что однозначно с нами оставайтесь, и мы будем как раз-таки взамен украшать ваш вечер, делать его намного ярче, и самые ваши яркие моменты и наполнять, конечно же, самой подходящей музыкой. Дэми Ловато, Fast. Далее вас встретит, следом Ёлка, Нарисуй мне небо.

0: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
2: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД «Вокзал», зале на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке на Марии Корецкой 2А.
5: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина 24. Телефон 36-39.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ОТК Город Орск», проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: смешарики сквозь вселенные.
1: Думаю, многие уже знают, что сейчас будет. Да, мы будем разыгрывать 2 билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Прямо сейчас нужно лишь позвонить 21-137, код города 3537, и вы можете забрать для своих детей очень приятный подарок. Напоминаю, это не просто просмотр мультика. На мультик вы сами можете сходить, да хоть дома включить на телевизоре. А здесь вы можете посмотреть на целую VR-игру. Такое, мне кажется, для Орска очень даже актуальная история, необычная, что хочется изучить. И прямо сейчас, возможно, кто-то заберет, потому что мы с вами принимаем первый звоночек. Погнали! Здравствуйте!
2: Алло, здравствуйте!
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Екатерина.
1: Очень приятно, Екатерина. Рассказывайте, кому отправится подарок?
2: Отправится подарок деткам моим.
1: Отлично! А сколько деток?
2: Деток двое.
1: Ой, отлично.
2: Доченька.
1: Как раз поровну получится. Они сколько им лет получается?
2: 9 и 3 года.
1: Самый подходящий возраст. Отлично. Тогда да, точно вам нужно забрать этот подарок. Только вопрос в том, успели ли вы застать Эру Смешариков? Или все-таки ваши дети уже другие мультики смотрели?
2: Ну, старшая застала немножечко, смотрела. Поэтому... Надеюсь на победу.
1: Ну, тогда уж точно нужно выигрывать. Конечно, вопрос тем более один, очень легкий. И я думаю, вы готовы на него ответить. Какой девиз лучше всего подходит крошу? 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Главное попробовать или тише едешь, дальше будешь.
2: Так, еще раз, можно?
1: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Это первое. Второе, главное попробовать. Третье, тише едешь, дальше будешь. Но тут самое главное, что вспомнить, каким был крош.
2: Второй, наверное, вариант ответа.
1: Вы уверены? Я так всегда спрашиваю, если что, как бы вы ни ответили. Ну что ж, тогда проверяем ваши ответы. Конечно! Да, да, еще раз да. Мы все помним Крошу. Он был раздолбаем, был ребеночек.
2: Да, очень активно было.
1: Поэтому, в принципе, логично, что ждать, что-то мерить он уж точно не будет. Он скорее понесется вперед паровоза и сам все изучит. Очень любопытное было все-таки звереныш. И вы это прекрасно знаете. Да, и поэтому забираете билеты для своих детей. Поздравляю, Екатерина. Ну и, конечно, даю возможность поздравить кого-то или передать приветы.
2: Я большой привет передаю своим детям. Настя с Мишей. В общем, всем родным близким, которые меня узнали. Ну и, конечно, вам в первую очередь спасибо. Родители такие интересные. Розыгрыши. Я первый раз позвонилась и выиграла, честно.
1: Замечательно. А ребенок-то что сказать хочет? Там мама, мама.
2: А, ну он там. Мы гулять вышли просто. И поэтому мама, мама.
1: Ну, мама, мама. Можете пока ребенку ответить, но оставайтесь с нами на связи. За эфиром обязательно расскажем, как забрать бонус. Ну а на правах рекламы сообщаю следующее. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай эфир «Радио Хит», смотри радио, дозванивайся и выигрывай билет. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+.
0: «Смешарики сквозь вселенные».

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян» Н.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
4: А куда мы приехали?
3: А вот это и нужно понять и забрать приз.
4: В честь праздника «Яблочный Спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный Спас» еще никто не отмечал.
3: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
5: Партнер магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: И, конечно, как я могла вам забыть, напомните о том, что у нас в эфир можно и звонить по номеру 21-103-7, код города 3537. Этим самым и занимаются наши радиосмотрители, чтобы рассказать самые важные слова лично. И прямо сейчас также имеется желающий, зовут его Владислав. Владислав, привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, кому передаем приветы?
1: Ой, не привет хотел передать, а заказать песню.
0: Так, давайте заказываем. Ну, раз уж мы в эфир с вами вышли, неужто никому не хочется рассказать что-нибудь приятное?
1: Ну ладно, скажи, девушка Прасковья.
0: Девушка Прасковья? Да. Обязательно поищем, и пока что давайте еще что-нибудь приятное скажем родным и близким.
1: Передаю привет маме Елизавете, папе Виктору передаю привет, и передаю привет бабушке Ильи и деду Алексею.
0: Отлично. Ну что ж, спасибо большое, Владислав, за такие звонки. Надеюсь, до семьи это сообщение дойдет. Ну а вы, дорогие друзья, все сами услышали. В скором времени послушаем девушку Прасковью, а пока что Люрика аутентичная в эфире.

0: Реклама.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Желе-ножа! Рим! Желе-ножа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 17, ночь ожидается плюс 10, завтра днем плюс 25 градусов. В Ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 23. В Кувандыке и Медногорске плюс 11 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 23, и в Оренбурге сейчас плюс 16, ночью плюс 11, завтра днем плюс 25 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Все верно, продолжаем проводить этот воскресный вечер вместе с Радио Хит и Кристиной Буровой на студийных наших 21.02. И мы вновь готовы обратиться к будущему, чтобы узнать, чего ожидать от новой недели. Все это будет у нас в эфире Радио Хит в течение этого часа, так что если вдруг любопытно, непременно оставайтесь с нами. Да и если вам это не важно, если вы не верите в гороскопы, во-первых, интересно просто послушать, чтобы предположить, а быть может будет именно так. Ну и во-вторых, музыка хорошая, мне кажется, придется по душе каждому, кто верит или не верит, в любом случае, она по-любому разбудит что-то в вашем сердечке, а вот что нужно узнать, когда послушаете. Гордая Ирина Эрзонвилд, Локо-Локо, далее, следом винтаж Романа, потом еще больше

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
1: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Арт Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси Лидер. 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси Лидер.
3: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Не хотелось, конечно, ваше веселье приостанавливать, но я ненадолго. Лишь напомню о том, что в середине часа мы с вами обсудим завтрашний день в рубрике «Гороскоп» на Смотри Радио. А пока что еще глюкозу послушаем. Бабочки в эфире совсем скоро.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Завтра у нас уже 17 августа. Да, в скором времени лето, к несчастью, подойдет к концу, поэтому, конечно, нужно свои дни более тщательно планировать, чтобы все непременно успеть. Ну а как же планировать день, если гороскоп на завтра не послушали? Вот именно, что никак. Поэтому давайте послушаем прямо сейчас здесь, на Радио Хит.
2: Овен.
1: Давайте, объяснения стоят лишь тогда, когда их есть кому слушать. Если же вас слушать не желают, не объясняйте, просто поступайте, как считаете нужным. Либо подождите до послезавтра.
2: Телец.
1: Упражняйте мышцы лица, ибо завтрашний день будет чрезвычайно болтологическим. Вам придется все время что-то кому-то доказывать. Если вы одессит, то и руками неплохо поработаете.
2: Близнецы.
1: Нынешний вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании добрых друзей. То же касается и остального дня. Придерживайтесь принципа семейственности. Свои не подведут.
2: Рак.
1: Доверяйте мыслям и чувствам других, даже если это задевает ваше самолюбие и не дает почувствовать собственную значимость. Если будете заниматься саморекламой, постарайтесь удержать свою фантазию в рамках приличия.
2: Лев.
1: Вы родной город хорошо знаете. Если да, то наверняка сообразите, куда лучше пойти погулять. Если нет, то необходимо его срочно исследовать, причем весь.
2: Дева.
1: Постарайтесь не обижаться на своих друзей, даже если вдруг так и останетесь ими непонятым. В самом ближайшем будущем они оценят ваши мысли и действия по достоинству.
2: Весы.
1: Если у вас испортились отношения с близким и дорогим вам человеком, то, желая их восстановить, сделайте первый шаг. Возможно, не прав был он, но что это меняет? Вы на самом деле так похожи.
2: Скорпион.
1: Наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия. Всякое событие можно интерпретировать по-разному. Так тоже вам мешает рассматривать происходящее так, как вам удобно.
2: Стрелец.
1: Вы сможете добиться значительно большего, нежели смели предполагать, если сумеете немного умерить самодовольство и принять чью-то помощь.
2: Козерог.
1: Роль первой скрипки, сколь бы огорчительно это для вас ни звучало, вам принадлежать не будет. Не стоит за нее бороться, вы только испортите себе репутацию.
2: Водолей.
1: Если вам посчастливилось узнать то, что еще не стало достоянием широкой общественности, это еще не означает, что ваша задача немедленно исправить ее прискорбную ситуацию. Болтун – находка для шпиона.
2: Рыбы.
1: Завтра над вашими шутками смеяться не будут. Однако это еще не предмет для огорчения, ибо над ними будут смеяться послезавтра, послепослезавтра и, возможно, до конца недели. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В милом доме все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Макс,
3: знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы 25.

время зачитать ваши сообщения. Написали нам Раша прекрасно. Я не понимаю, что это за никнейм такой. Но, в общем-то, не имя, поэтому читать не буду. Сами можете посмотреть. Написали следующее. Удачи отдохнуть от всего, от работы там или от чего-то еще. Поэтому я всем желаю хорошего отдыха. Здоровья всем. Включите песню Жени Трофимов «Самолеты». Обязательно поищем. Спасибо большое за приятные сообщения. Вам также пожелаем хорошо отдохнуть от всего. Но я думаю, у вас это прекрасно получается, раз вы своим добром делитесь с окружающими. Написал также Сергей Иванович. Доброе утро, Камчатка, Озерновский. Хороших дел и настроения. Мне пожелал доброго вечера, радости, веселья и также хорошего настроения городу Орску. Сергей Иванович, сердечко в кадр. Как всегда, по традиции вам показываю. Спасибо большое, что дарите хорошее настроение и нам. Ну, а мы подарим настроение вам хорошей мелодией. Five Star Family, раз-два, далее. Потом небольшая рекламная пауза с погодой.

0: Центр открытия. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
1: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 16, ночь ожидается плюс 12, завтра днем плюс 25 градусов, в Ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 23. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 23 также. И в Оренбурге сейчас плюс 17, ночью плюс 11, завтра днем плюс 25 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
2: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 22 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Вот так, потихонечку, со стороны незаметно, но все же, чем ближе к новой неделе, тем больше мы замечаем, что это от нас утекает. Да, нужно смириться с тем, что выходные скоро закончатся, нужно будет встречать новую неделю, а возможно, скорее всего, даже можно будет выйти на работу или даже нужно. А значит, что? Значит, нам нужно готовиться к новой неделе, в том числе как отправиться пораньше спать, чтобы непременно отоспаться перед таким тяжелым первым рабочим днем. В общем-то, сами понимаете, что мы потихонечку начинаем успокаиваться, слушать музыку более спокойной, ну и, конечно же, свою нервную систему тоже никакой негативной информации ни в коем случае не расшатываем. Только позитив, только самое лучшее, чтобы сны снились точно такие же. Ава Макс, Хилл Квин далее, следом гости из будущего «Лучшее в тебе», а потом еще больше. Слушайте на здоровье, успокаивайтесь.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин

0: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13.00 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила игры просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. На правах рекламы партнера мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель». Ну что ж, партнеры очень хорошие, видимо, подарки тоже. Но вы все сами узнаете, если поучаствуете. Так что ожидаем события и продолжаем слушать музыку здесь, в эфире «Радио Хит».
1: Смотри, радио.

0: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск, Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
3: А куда мы приехали?
2: А вот это и нужно понять и забрать приз.
3: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
2: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
4: Партнер магазин яблочной техники «Яблочный спас».
5: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

праздник яблочный спас не за горами, и этот праздник нельзя пройти стороной. Поэтому мы запускаем яблочный навигатор. Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа с 13.00. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения в прямом, подарок твой. Так яблочный спас еще никто не отмечал. Яблочный навигатор на «Смотри радио». Маршрут построен, категория 16+. На правах рекламы партнер магазин яблочной техники «Яблочный спас». Ну что ж, как понимаете, да, опять очень хороший подарок для вас планируется. Непременно участвуйте, следите за новостями и продолжайте слушать нас в эфире «Радио Хит».

0: Реклама. Купить все, что нужно, совсем не сложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в Милый дом. В сети магазинов Милый дом трехлучевой веник для уборки Сорга 109 рублей. Жидкий отбеливатель Ваниш 450 миллилитров 189,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 12, завтра днем плюс 25 градусов. В Ясном данную минуту плюс 11, ночью температура опустится до плюс 8, завтра днем поднимется до плюс 23. В Кувандыке и Метогорске плюс 10 на данный момент, ночью ожидается плюс 4, завтра днем плюс 23. И в Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 11, завтра днем плюс 25 градусов. Информация предоставлена на сайте погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: 9. Смотри радио.
1: Не хочется, не покидайте. Наш радиохит, как поют Аксент и Сера, а также Миша Миллер прямо сейчас. Но все-таки радиоведущим тоже нужно отдыхать. Именно поэтому со следующим ведущим вы увидитесь только в 7 утра. Да, насколько я помню, в 7. Самое главное, что настроение остается, музыка остается. Если хотите, пользуйтесь. Ну, а мы пока что с вами прощаемся. Желаем хорошо закончить этот день. Ну и, конечно, незабываемо, в хорошем смысле этого слова, начать новую неделю. Пока-пока.

0: Австралия. 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: сейчас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама. Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Нести букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08.

0: Реклама. Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: Как?

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробно.

Реклама. В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой концтоваров. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши чернографитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 220. 22-66-07. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.
5: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте я тебе принесу. Эти твои самолеты.
1: Наш звук, твой настрой.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри
0: радио. На Урале 5 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
0: В каждом кадре.